наша памет, одна нам без закалы. Идут сферы, но я ждет нам и гедам, окей.